родился и вырос. У мамы в постели. Тебя не спросили, тебя не хотели. На верхнюю полку залезть не под силу. Быть может и с ними, быть может с другими. Не вырос и спился у друга в квартире. Холодные зимы не наступили. Никто не просек твои суперсилы. И если не с ними, то точно с другими.

убегать, убегать, убегать, убегать. Родился в России, в живописном районе, на улице правды, а правды-то нет. Пешком до могилы, сквозь села и реки. Я молод и слеп, я молод и слеп.